0: Southdown Radio.
1: Southdown Radio.
2: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».